3 мая в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный и южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения прибыли.
3: Включай любимое радио! В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

3 мая в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный и южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: рекламируются все.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
3: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Attachment.

3 мая в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный и южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Современные города задыхаются от смога. Но что, если само здание сможет стать экогероем? Эту идею воплотили в жизнь американские инженеры, создав умные солнечные окна. Внешне – обычные стеклопакеты, но внутри – наноструктуры, преобразующие ультрафиолет в электричество. Достаточно 8 часов света, чтобы обеспечить квартиру энергией на сутки.
1: Техно-джунгли.
2: Секрет в прозрачных фотоэлементах из перовскита. Материала, который в 100 раз тоньше кремния. Окна автоматически затемняются при ярком солнце, снижая нагрузку на кондиционеры. Скептики спросят, а если град или ветер? Разработчики из компании Solar Window уверяют, стекло выдерживает ураганные порывы, а срок службы превышает 20 лет. Пока технологию тестируют в небоскребах Дубая, но скоро такие окна могут появиться в каждом доме. Остается ждать, ведь, как говорил Тесла, великие изобретения всегда рождаются на стыке фантазий и науки. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

0: Гомеле. 8 часов.
1: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
2: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-2242.
3: Передаем утренний выпуск последних известий.
0: Гомель-ФМ – это радио.
4: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
0: Радио – это звук.
5: Добрым утром, дорогие друзья.
0: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
6: И стань частью нашей команды.

0: выпуск новости искусственного интеллекта.
1: Радио «Гомель-ФМ» подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель-ФМ».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включаю радио «Гомель-ФМ».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
2: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
3: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202. Или по телефону 102.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Понизить чуть-чуть музыку.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет! С вами Константин Комко. Большинство нынешних ребят считают себя испокон городскими. А раньше у многих бабушки и дедушки жили в селах и деревнях. Старики радовались приезду внучат, баловали. Не будили спозаранку, не обременяли обязанностями и все норовили откормить исхудавших на городских харчах деток. Спать маленькие гости частенько просились на чердак, где хранились запасы сена. Утром умывание во дворе под краном со смешным носиком, потом завтрак в тени деревьев под жужжание мухи пчел. Далее обязательно обход фамильных владений, сада и огорода. Пока с удовольствием трескаешь свежайшие витамины, уже кто-нибудь из местных товарищей, заглядывая через забор, зовет на велосипедах покататься, сходить на реку или в лес. Живущие в селе ребята очень ловкие и смекалистые. У них всегда есть чему поучиться. Раков запросто руками ловят, рыба на их удочке охотнее клюет, грибов больше находят, ягоды быстрее собирают. Зато городские начитанней, историй больше интересных знают. По вечерам у реки костер разводили, картошку пекли, рассказами страшными друг друга пугали.
0: Олдскулы свело.
2: У ребят постарше свои интересы. Почти все местные имели мопеды, а счастливчики даже мотоциклы, Яву или Восход. У сельской молодежи было меньше развлечений, лишь кино да танцы. Приезжих парней поначалу воспринимали в штыки, зато вокруг девчонок местные павлинами ходили. Обычно после вечера отдыха еще долго в деревне шум и смех стоял. На гитарах неумело бренчали, семечки щелкали. Расставаться не хотелось, вот и провожали друг друга до калитки. Хотя очень часто бывали и конфликты. Дело нередко доходило до драки. Зато было, что вспомнить целый год, пока вновь не начинались каникулы и история повторялась. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Ситирей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 тысяч 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 тысяч 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Третьего мая.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Третьего мая в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный и южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: У нас рекламируются все.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
2: Музыка твоей страны.
3: Куда не бывал.

придет конец. Не вешай нос и не сердись, пусть волны жизни вверх и вниз, а ты ищешь пристань ты для двух сердец. Куда не бывал.

0: Реклама на радио.
1: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели и кровать. Завтра едем покупать.
2: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина, 155.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
5: Музыка твоей страны.

0: в Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: На старт! Внимание! Ликвидация в ювелирных «Диаманте». Успей купить свое идеальное украшение выгодно. Увеличиваем скидки на украшения из золота и безумные скидки на серебро до 80%. Оплата в рассрочку от банков-партнеров. Скупка и обмен старых золотых украшений. Роскошь ждет тебя в «Диаманте». Срок проведения акции 6 мая 2026 года. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещенок. Здравствуйте. Некоторые документы белорусы могут оформить бесплатно 8 мая. В преддверии Дня Победы нотариусы Беларуси проведут республиканскую благотворительную акцию по бесплатному консультированию граждан. Эксперты помогут с оформлением наследства, удостоверением доверенности и составлением завещаний и брачных договоров, сделками по недвижимости и транспорту, исполнительными надписями и другими нотариальными процедурами. Адреса, контакты и график работы можно узнать на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса». Выпускные вечера в школах Гомельщины пройдут 12 июня. К проведению праздника подготовлены методические рекомендации. В них определены основные подходы и направления организации выпускных вечеров. От сценарных решений до всех необходимых организационных вопросов. Основной площадкой для проведения выпускных традиционно станут школы. Вместе с тем, если возможности учреждения ограничены, например, из-за большого количества выпускников или особенностей застройки, мероприятие может быть перенесено в социокультурное учреждение. Такое решение принимается по согласованию с местными исполнительными органами.

0: Накануне министр по налогам и сборам Дмитрий Кийко посетил среднюю школу номер 5 города Рогачева, где в 2023 году открылся налоговый класс. Теперь ребята успешно осваивают налоговую грамотность, чтобы в будущем пополнить ряды сотрудников налоговой службы. После ознакомления с деятельностью школы Кийко провел урок налоговой грамотности для учащихся Рогачева и Жлобина. По мнению министра, эти знания помогут каждому принять грамотное финансовое решение. И к новостям спорта. Белорусские спортсменки завоевали две медали в групповых упражнениях на Кубке Европы по художественной гимнастике. Соревнования проходят в столице Азербайджана, Баку. Участие в групповых упражнениях приняли команды из 14 стран. В композиции с пятью мячами белорусские грации заняли второе место с результатом 26,150 очка, уступив четверть балла девушкам из Израиля. В программе с тремя обручами и двумя парами булав наши спортсменки также взяли серебро. На этот раз победу с перевесом в полбалла одержали россиянки. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
2: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029 395 22 42.

0: Передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель-ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Добрым утром, дорогие друзья.
4: Добрым, дорогие друзья.
1: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029 34 11 34 8.
5: И стань частью нашей команды.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by. Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

0: Вдохновение для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Твоя реклама.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
2: Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Третьего мая в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный и южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Веганские стейки, шоколад с персональным составом витаминов или пицца, напечатанная за минуту. Это не фантастика, а реальность от израильского стартапа Redefine Meat. Их биопринтер использует чернила из горохового белка и водорослей, создавая текстуру, идентичную мясу.
0: Техно-джунгли.
1: Аппарат работает как 3D-принтер, но вместо пластика – съедобные слои. Вы задаете параметры в приложении – жирность, плотность, даже мраморность. Ученые уверяют, такой подход сократит выбросы CO2 на 90%. Ведь для выращивания бургера не нужны коровы. Критики, в свою очередь, шутят, не превратим ли мы кухню в фабрику. Но уже 50 ресторанов Европы внедрили эту систему. Возможно, через 10 лет каждый дом будет иметь свой пищевой 3D-принтер. Экологичный, быстрый, а самое главное – безотходный. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.
2: Музыка твоей страны.

0: У нас рекламируются все.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Швабра с телескопической рукояткой всего за 10 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинкдрев.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио.
1: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в мебельный квартал.
2: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина 155.
3: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Музыка твоей страны.

0: Гомеле. 11 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте! КГК Гомельской области осуществляет контроль качества торгового обслуживания в сельской местности. 6 мая с 10 до 13.00 в целях выявления имеющихся проблем в работе торговых объектов Комитет госконтроля Гомельской области проведет горячую линию по телефонам 8023-223-83-66 и 8023-223-83-98, во время которой граждане могут сообщить о ненадлежащем торговом обслуживании, несоблюдении режимов работы магазинов и графиков движения автомагазинов, отсутствие в продаже необходимых товаров, несоблюдение санитарных норм и о других проблемных вопросах в работе торговых объектов и автомагазинов. В Беларуси начали действовать новые правила для кикшеринга. Парковать самокаты можно только в спецзонах, а в тихих движение запрещено. Максимальная скорость езды – 25 км в час. Двое на одном самокате – грубое нарушение. За игнорирование правил может грозить не только штраф, но и постоянная блокировка в приложении. К слову, нарушение кикшеринга теперь фиксирует и камера. Двадцатый Гомельский экономический форум пройдет в городе Надсожем с 21 по 22 мая. За годы проведения он стал площадкой для обсуждения актуальных вопросов международного торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, установления надежных долгосрочных межрегиональных и кооперационных связей. Участники юбилейного форума смогут ознакомиться с экономическим потенциалом региона, принять участие в работе стратегических сессий, найти надежных партнеров и заключить взаимовыгодные контракты. В период с 3 по 7 мая на территории города Гомеля будет проводиться ремонт асфальтобетонного покрытия. Работы пройдут на улицах Гагарина, Крестьянской, Речицкой и Карповича. С подробной информацией можно ознакомиться в телеграм-канале мэра Гомеля Владимира Привалова. При планировании маршрута движения учитывайте данную информацию и будьте внимательны. И к новостям партнеров. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай и по телефону плюс 375 29 716 44 44. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
5: Хотите продать свой автомобиль быстро и выгодно? Приезжайте в автосалон 7422, студенческий проезд, дом 2. Мы находимся там, где всегда есть покупатели, рядом с Давыдовским рынком. Здесь всегда много людей. Отличный трафик, ваш автомобиль точно заметят. Без лишних хлопот и головной боли мы продадим ваше авто. Звоните, код 29-577-74-22. Продайте авто быстро и легко с автосалоном 7422.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Много мебели в квартире, все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели и кровать. Завтра едем покупать.
2: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина, 155.
3: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
4: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 200 32 34 19 20.
5: Включай любимое радио в Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. В 90-е годы на всем постсоветском пространстве традиционное коллекционирование значков и марок уступило место не менее азартному увлечению, заразились которым абсолютно все школьники, сбором наклеек и вкладышей. Сначала под обертками ароматного лакомства появились вкладыши, которые сразу превратились в предмет настоящих детских деловых отношений. Ими обменивались, выигрывали друг у друга, частенько жвачку покупали именно из-за этих разноцветных, вкусно пахнущих картинок и бережно хранили в коробочках, альбомах и шкатулках. Кто первый придумал распространенную в те годы игру на вкладыши, неизвестно. Но частенько школьные подоконники и любые плоские поверхности собирали вокруг себя не только азартных игроков, но и болельщиков, которые внимательно следили за процессом.
0: Олдскулы свело.
2: Тематика вкладышей была разнообразна и на любой вкус. Оружие, спортсмены, футболисты, динозавры. Любой ребенок мог выбрать интересное для него направление в коллекционировании. С появлением наклеек появился новый элемент дизайна. Перчинки, Элен, ребята, терминаторы смотрели со стен подъездов, тумбочек, шкафов и холодильников. До сих пор старая мебель во многих домах имеет на себе нестираемые следы от модной тогда тенденции. Среди мальчишек больше всего ценились вкладыши из жвачек «Турбо». Само лакомство было выполнено в форме следа от автомобильного протектора, а каждый вкладыш имел свой номер. Всего было выпущено 11 серий. На картинках изображались машины и мотоциклы трех видов – «Турбо-супер», «Турбо-классик», «Турбо-спорт». Ну а девочкам полюбились картинки из жвачек «Love Is» с маленькими историями взаимоотношений и поучительными надписями на русском. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Своя реклама.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 18 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Опранайся, одень необуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
3: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Третьего мая в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный и южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Современные технологии стремительно развиваются, и все больше сфер нашей жизни охватывают инновации. Одно из самых интересных достижений в мире оптики – умные линзы. Эти маловыразительные устройства готовы изменить то, как мы видим мир, предлагая множество дополнительных функций прямо перед нашими глазами. Устройство представляет собой специальные линзы, которые могут не только корректировать зрение, но и обеспечивать доступ к информации в реальном времени. Например, таким образом можно отображать уведомления с телефона, навигацию и даже медицинские данные.
0: Техно-джунгли.
1: Производители утверждают, что это устройство значительно упростит жизнь, позволяя пользователю оставаться на связи в любой ситуации. Представьте себе, вы гуляете по городу и можете видеть указания навигатора прямо в поле своего зрения, не вынимая телефон из кармана. Звучит как сцена из фантастического фильма. Вопрос цены на умные линзы пока не афишируется, ведь на данный момент это только образец, и этих линз еще нет в массовом производстве. Однако интерес к такой технологии привел к тому, что сейчас умные линзы стали темой обсуждения номер один. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио. Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
2: Музыка твоей страны.

0: Гомели полдень.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Ой, какая прелесть! И кольцо, и сережки, а браслет какой! Не могу выбрать.
3: А зачем выбирать? Любимой все лучшее. А лучшее в 7 карат на ликвидации. Большие скидки на украшения из золота и ликвидации серебра со скидками до 80%. Украшения, которые вы заслуживаете. Выгодно в 7 карат. Срок проведения акции 6 мая 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или телефону плюс 7529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте! Белорусская железная дорога проинформировала, что в связи со сходом вагонов в грузовом поезде на территории Литвы задерживаются некоторые поезда. В частности, это маршруты номер 360 Калининград-Адлер, 148 Калининград-Москва, 147 Москва-Калининград, 79 Санкт-Петербург-Калининград и 29 Москва-Калининград. В настоящее время принимаются меры по оказанию помощи пассажирам поездов, в частности, обеспечение их питьевой водой и питанием. Также предусмотрено оказание медицинской помощи и техническое обслуживание подвижного состава. Более подробную информацию можно получить по телефону 105, контакт-центра БЖД. С 7 мая во всех учреждениях общего среднего образования Беларуси пройдет единый урок, посвященный Дню Победы. Учащиеся и педагоги будут говорить о том, почему Великая Победа священна, почему правда о Великой Отечественной войне – это наш щит, и почему сохранять объективную память о Великой Победе – это честь и ответственность. Также особое внимание будет уделено вкладу белорусских женщин в Великую Победу.

0: За минувшие сутки в милицию поступило около 250 сообщений о звонках телефонных мошенников. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан, подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 18 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Правоохранители напоминают, что предложение быстрого легкого заработка или покупки товаров по значительно сниженной цене в интернете неизменно связано с риском потери денег. Если вам поступил звонок от мошенников, немедленно прекратите разговор и сообщите в милицию по номеру 102. Велопробег «Вместе под флагом страны» стартует на Гомельщине 5 мая и будет пролегать по всей области. Патриоты юго-восточного региона разделятся на два маршрута – северный и южный. А уже 10 мая, в день государственного флага, герба и гимна Республики Беларусь, велосипедисты встретятся в Гомеле. Присоединиться к велопробегу может каждый. Координаты маршрутов можно найти на сайте gomelregion.gov.by. И к новостям партнеров. Только по 31 мая в Зика украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой минус 25%. Зика – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
2: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-2242. Гомель-ФМ представляет. 20 лучших треков с Владом Марченко. Весенняя коллекция. У тебя есть 20 причин сделать радио громче.
3: Всем привет, это двадцатка лучших на Гомель-ФМ, меня зовут Влад Марченко. Всю неделю вы голосовали на сайте radio.gomelfm.by и двигали звезды местами. Сегодня мы, как всегда, в воскресенье подводим итоги уходящей недели. Так, с 17-й позиции трек от Tame Impala «Дракула» выбыл сегодня с двадцатки лучших. На 16-й позиции была Тейлор Свифт с треком «Опелайт». Она тоже сегодня нас покидает. Сразу с 14-го места покидает нас Филипп Киркоров с треком «Давно все хорошо».

0: Эдуардом Марченко.
1: Мы продолжаем наслаждаться двадцаткой лучших и очень скоро узнаем, кто попал в нее. Ну а пока услышим Асю, она с 15-й позиции опустилась на 20-ю на этой неделе. Так она сказала, что впервые ни с кем не посоветовалась и пошла, сделала то, что хотела. Постриглась под каре. Ей стало удивительно, но она и правда много всего себе запрещала, высказалась Настя. Она выглядит невероятно красиво, полицезреть можно в ее микроблоге. Давайте послушаем ее песню «Амур».
2: Навел на тебя прицел, проваливай пока цел, сердце мое.

0: Владом Марченко.
1: На 19-ю позицию сегодня попадает дуэт Дженнифер Лопес и Дэвид Гейта «Save Me Tonight». Дженнифер же высказала, что первое живое выступление с этим треком и Дэвидом было на ее одном из самых крупных, знаменитых и модных музыкальных фестивалей в мире, проходящего ежегодно в пустыне Колорадо. Это, конечно же, Коачелла. Она написала, что ее счастливая эра переписывает все и никогда не переставайте удивлять себя. Идем вперед, тут дуэт на 19-м месте.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: В «Царском золоте» финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в «Царском» выгодно. Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в «Мебельный квартал».
3: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина, 155.
4: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
0: Реклама на радио Гомель FM.
5: Телефон 343-343.
6: Радио Гомель FM.by. Голосуй прямо сейчас.
7: На 18 место сегодня попадает в наш чарт Мари Краймбрери с песней «Давай не ждать». Кстати, есть даже целая книга с таким названием. Звук от этого трека в больших трендах. А на одном из концертов для зрителей в честь выхода песни вся команда Мари поставила микрофон, к которому мог подойти любой желающий и рассказать, что так долго откладывал каждый. Снимала даже скрытая камера. Что ж, надоело быть в ожидании? Слушаем.

0: Владом Марченко.
1: На 17-й позиции сегодня Ваня Дмитриенко с треком «Ртуть». Он с 20-го места поднимается на ступеньку под номером 17. Он уже анонсировал, что 12 декабря этого года он будет выступать на «Газпром-арене». Ему очень хочется разделить этот день со зрителями. Он готовит очень красивый концерт и очень старается сделать этот вечер особенный. Не знает пока, что из этого выйдет, но сказал, будет точно хорошо. Давайте послушаем его трек.

0: Владом Марченко.
1: С 19 позиции на 16 место сразу взлетел Никита Комадей с треком «Из-за тебя». Кстати, не мог пропустить и его награды. Он лауреат телевизионной музыкальной премии «Песня года Беларуси 2023», «Песня года Беларуси 2024». Ну и давайте послушаем его трек.

0: radio.gomel.fm.by. Голосуй прямо сейчас.
1: На 15 место попадают Женя Трофимов и молодая авторская группа из Барнаула «Комната культуры». У них более 100 миллионов прослушиваний на музыкальных площадках. Группа дружит с лейблом Lotus Music. Дата их основания 28 марта 2022 года. Тогда за год группа сыграла более 100 концертов. Сольники в Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске. Давайте послушаем их трек «Отпускаю». Это 15-я строчка.
2: Я

0: Владом Марченко.
1: На 14 месте сегодня американская певица Сабрина Карпентер с треком House Tour 285. Недавно у солистки был сабриновский уикенд. Певица его описала как праздник среди удивительных гениальных личностей, с которыми ей удалось его провести. Поблагодарила за то, что пришли гости и под палящим солнцем подпевали каждому слову. Послушаем ее трек.

0: Твоя реклама.
1: Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинк-древ.бай.
2: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 232 34 19 20.
3: Авто выбирай на бутик Автобай.
4: Авто продавай на бутик Автобай.
3: Авто меняй на бутик Автобай.
4: Авто покупай на бутик Автобай. Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
5: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на «Лидер.бай» или по номеру 8044-7352-352.
6: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
7: 20 лучших треков с Владом Марченко.
8: 7 известных Олифлейм сегодня занимает 12 место в двадцатке лучших. Трек о девушке в глазах, которая тонет, сегодня попал во вторую десятку. Его же зовут Влад, музыкой занимается с 12 лет. Большинство музыкантов его детства публиковали собственные треки у себя на стене ВКонтакте. Он же поступил аналогично. И, кстати, когда-то состоял в группе Хаш, тогда они играли поп-музыку, но коллектив распался из-за творческих разногласий. Повторю, 12 место в двадцатке лучших занимает сегодня Олифлейм трек «Тано».

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Ситирей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Третьего мая в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный и южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
0: Весенняя коллекция с Владом Марченко.
2: Они познакомились на одном творческом проекте. Настя Кравченко просто позвонила и говорит, что у друга есть композиция. Не хотел бы Стас Ярушин дуэтом с ней спеть. Стас согласился и признался, что он стал балдеть от нее, когда она спела «Мотылька» и поехала на интервидение. Искренне болел, переживал и поддерживал. Давайте послушаем дуэт Насти Кравченко и Стаса Ярушина, «Выдыхая». Они сегодня 11-е в двадцатке лучших.

0: radio.gomel.fm.by. Голосуй прямо сейчас.
1: Открывает первую десятку сегодня Биби Рекса. Недавно ее пригласил Лоуд Люкшери выступить со следующим треком на одном из концертов. А это, кстати, ее совместная работа с британской электронной группой Faithless. New Religion сегодня занимает 10-е место в двадцатке лучших.

0: Да, Марченко.
1: Американский певец Бруно Марс говорит, что сейчас романтика. Повсюду сам же солист сейчас ведет собственное радиошоу, и в нем он представит свой новый альбом The Romantic, который посвятит другим музыкантам. Его трек I Just Might сегодня занимает 9-е место.

0: Владом Марченко.
1: На восьмом месте сегодня американский диджей Гордо и Рэнни Зоновелд. Гордо сказал, что 2026 год выглядит безумным. Он же скоро представит свой флаг, сказал, что скоро будет делать клипы с танцевальной музыкой классными. Рэнни же готовит новое шоу, в котором будет больше пианино. Недавно же выступал на главной сцене Tomorrowland. Сказал, что были невероятные впечатления. Гордо, его совместная работа с Рэнни Зоновелд, Лока-Лока, сегодня на восьмом месте.

0: radio.gomel.fm.by. Голосуй прямо сейчас.
1: Хантрикс и его совместная работа с Дэвидом Гетто и Голден сегодня на 7-м месте. И этот ремикс не единственный. На песню «Save Me Tonight» у Дэвида Гетто уже тоже вышла диджейская работа. В «Санто-Доминго» он недавно закончил свой собственный сет. Трек «Голден» сегодня 7-й.

0: Марченко.
1: Французский диджей Кумс недавно провел первое живое выступление в Париже, сказал, что это было похоже на сон. Всех пригласили на новое шоу, над которым работал несколько месяцев. Теперь я сказал, что видеть, как это воплощается в жизнь, кажется каким-то нереальным. Мы, конечно, пригласили его к нам в плейлист. Его трек «Galaxy» занимает 6-е место в 20-ке лучших.

0: У нас рекламируются все.
1: Зіка представляє новую коллекцию ювелирных упрыгажэнняў «Яскрава». У коллекции упрыгажэнні со срэбра, натхненные родными символами. «Яскрава» — это сучасный погляд на белорусскую жанчыну. Яна з упэўненасцю глядзіць у будучыню і з пяшчотай ставіцца до своей радзімы. «Яскравае маё жыццё, яскравая я». Подрабязней на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличный диван-кровать всего за 399 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: Весенняя коллекция с Владом Марченко.
7: Американская поп-рок-группа One Republic недавно всей командой посетили китайскую стену. 17 апреля также выступили в Шэньчжэне. На 28 января 2025 года группа исполнила давний хит «Config Stars» на гала-концерте в честь праздника весны, которую организовала государственная телекомпания China Media Group. Их трек «Give Me Something» сегодня пятый.

0: radiogomel.fm.by. Голосуй прямо сейчас.
1: С третьей на четвертую позицию сегодня опускается российская поп-рок-группа «Градусы». Хочется вспомнить, как их не хватало, когда они вовсе пропали. Но в феврале 2016 года они вспомнили о возвращении. Больше года лидеры группы Рома Пашков и Руслан Тагиев занимались сольными проектами, и эксперимент оказался довольно успешным. Каждый из них реализовал идеи, которые выходили за рамки стиля коллектива. В общем, их трек «Будем жить» сегодня четвертый.

0: Владом Марченко.
1: Робби Уильямс отправляется в мировой тур Брит-поп по Австралии и Новой Зеландии. Как высказался певец, что они занимали особое место в его сердце. С тех пор, как отправился в свой первый сольный тур, фанаты принимали его с распростертыми объятиями и заставляли чувствовать его как дома. Давайте послушаем его трек «All My Life». Он третий сегодня.

0: radio.gomel.fm.by. Голосуй прямо сейчас.
1: На втором месте Филатов МКРС. В прошлом году они выпустили целых 5 синглов. Все мы их слушали на многих радиоплощадках. Трек «Иногда», «Пати», «Ты все еще снишься», «Одинокий пассажир» занимает свои позиции во многих плейлистах. Трек «Включи музыку» тоже имеет свою ступеньку в двадцатке лучших. Он на второй. Если бы

0: лучших треков с Владом Марченко.
1: Все билеты на шоу Сергея Лазарева на апрель проданы, а вдохновляет Сергей на творчество только природа. Так высказался он в своем микроблоге. Там он чувствует невероятную силу и энергию. Сказал, что природа дает очень много. Его трек «Последний танец» сегодня вновь первый.
2: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.

0: Вы слушали двадцатку лучших. Голосуйте на сайте radiogomelfm.by всю неделю и будем подводить итоги в воскресенье в 12:00. Повтор программы слушайте в среду в 21:00. Меня зовут Влад Марченко. Был рад с вами полетать в этот час. Пока!
1: Гомель FM представляет.

0: коллекция. Твой личный плейлист на эту неделю.
1: Передаем утренний выпуск последних известий.
2: Гомель-ФМ – это радио.
3: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
2: Радио – это звук.
4: Доброе утро, дорогие друзья.
5: Дорогие друзья.
2: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029 34 11 34 8.
6: И стань частью нашей команды.

0: Новости искусственного интеллекта.
1: Радио Гомель ФМ подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель ФМ».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включаю радио Гомель ФМ.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Интенсификацию сотрудничества с российскими регионами делегация Беларуси обсудила на Кавказском инвестиционном форуме. Беларусь наращивает поставки пассажирской техники в Ставропольский край. С руководством Ингушетии речь шла о сотрудничестве в туризме и аграрно-промышленном комплексе. Новые проекты обсуждали с руководством Дагестана, Кабардино-Балкарии и Северной Осетинии и Алании. В 70 километрах от Минска открылся после ремонта Музей народной славы. Главная сенсация – 6 монументальных мозаичных панно авторства Надежды Ходосевич «Лежачье имя» гремело в художественных салонах Парижа середины 20 века. Вес каждой по 300 килограмм, они намертво вмурованы в стены. На панно – портреты Пикассо, Шагала, Ленина и других. Мозырский драмтеатр подготовил спецпрограмму к Международному дню семьи. 15 мая в драмтеатре имени Ивана Мележа пройдут благотворительный показ сказки «Не ежик» и спектакль «Не отпускай меня». Постановки о дружбе, любви и поддержке, укрепляющих семейные узы. Фойе мастера Мозырской фабрики художественных изделий проведут творческие мастер-классы по лозоплетению и работе с глиной для детей и родителей. Белорусские драники вошли в топ-25 блинов и оладий мира по версии Taste Atlas. Они набрали 4 звезды из 5. Место в рейтинге определялось оценками пользователей. Литовские родственники драников на 9 месте. Замыкают топ-50 картофельные оладьи из Германии. И к новостям партнеров. Только по 31 мая в Зика. Украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой минус 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок. Служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
5: Хотите продать свой автомобиль быстро и выгодно? Приезжайте в автосалон 7422, студенческий проезд, дом 2. Мы находимся там, где всегда есть покупатели, рядом с Давыдовским рынком. Здесь всегда много людей. Отличный трафик, ваш автомобиль точно заметят. Без лишних хлопот и головной боли мы продадим ваше авто. Звоните, код 29-577-74-22. Продайте авто быстро и легко с автосалоном 7422.

0: Тесто.
1: Куда?
2: Зачем?
3: Который час?
4: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут. Еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели и кровать. Завтра едем покупать.
3: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина, 155.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Моя реклама.
1: Только хиты, только выгода. Пингдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пингдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-57-57 и на сайте Пингдрев.бай.
2: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8032-34-19-20.
3: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Третьего мая в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный и южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: У нас рекламируются все.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Голоса Беларуси.

0: Реклама на радио.
1: Бриллиантовая весна в Зика. Только по 31 мая покупайте украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
3: Телефон 343-343.

0: Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: На старт! Внимание! Ликвидация в ювелирных «Диаманте». Успей купить свое идеальное украшение выгодно. Увеличиваем скидки на украшения из золота и безумные скидки на серебро до 80%. Оплата в рассрочку от банков-партнеров. Скупка и обмен старых золотых украшений. Роскошь ждет тебя в «Диаманте». Срок проведения акции 6 мая 2026 года. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте! Сработавший автономный пожарный извещатель спас жизнь пенсионера при пожаре дома в Светлогорском районе. Накануне вечером на линию 101 позвонил мужчина и сообщил о возгорании в его доме в деревне Затон. Когда спасатели прибыли по адресу, кровля дома была полностью охвачена огнем. Как выяснилось, благодаря сработке АПИ хозяин домовладения проснулся, выбежал на улицу и сообщил о загорании спасателям. Работники МЧС ликвидировали пожар. На месте происшествия работали 4 единицы спецтехники.

Во всех районах Гомельской области введено ограничение на посещение лесов. В таком случае пешие прогулки разрешены, но разведение костров и въезд автомобилей под запретом. Спасатели и природоохранное ведомство напоминают об ответственности за пал сухой травы и растительности на землях общего пользования. В случае обнаружения возгорания или лесного пожара незамедлительно информируйте об этом сотрудников ближайшего лесничества или лесхоза, а также МЧС по телефону 101. Туристический информационный центр Гомеля приглашает жителей и гостей города на увлекательную экскурсию по одному из старейших предприятий региона – Гомельский ликероводочный завод «Радомир». Мероприятие пройдет 15 мая с 13 до 15.00. У всех желающих будет возможность ознакомиться с историей завода, увидеть современное оборудование и процесс создания продукции, а также продегустировать напитки. С подробной информацией можно ознакомиться по номерам 8023-220-27-11 и 8029-363-11-41.

0: Международное общество банкнот выбрало самые красивые купюры мира. Согласно стандартам, есть несколько параметров, по которым определяют победителя и присуждают купюре почетный статус банкнота года. Главные критерии оценки – сочетание оригинального дизайна и инновационных элементов безопасности. Почетный статус банкнота года 2025 достался купюре 200 гульденов Кюрасао и Сент-Мартена. На втором месте $5 Фиджи, а на третьем 100 квач Замбии. Напомню, что годом ранее победа досталась купюре Бермудских островов. И к новостям партнеров. Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений и еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на golddream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
2: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029 395 22 42.

0: передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель-ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Доброе утро, дорогие друзья.
1: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
4: И стань частью нашей команды.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.
3: Голоса Беларуси.

0: Твоя реклама.
1: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-57-57 и на сайте Пинкдрев.бай.
2: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 232 34 19 20.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Третьего мая в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный и южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Традиция вешать ковры на стену перекочевала в СССР из царской России. Это было прерогативой богачей. В произведениях Пушкина и Лермонтова в красках описаны комнаты офицеров и дворян, атрибутом которых были персидские ковры. Также подтверждением являются картины русских художников, изображающие быт зажиточных помещиков. Такая же традиция существовала и в Европе. Считается, что моду вешать ковры на стену русские и европейцы привезли из Турции. Подсмотрев идею на Востоке, они решили усовершенствовать и свои жилища. Во-первых, узорчатый ковер выглядел очень богато и подчеркивал высокий статус владельца, а во-вторых, утеплял жилище. Во времена Советского Союза ковры вешали во всех комнатах, кроме кухни, туалета и ванной. Сложно было найти помещение без данного атрибута. Ковер на стене в те годы считался неким символом достатка семьи. Особенно ценились шерстяные, а также с толстым ворсом и бахромой. Так, всем известный прямоугольный ковер 2х3 стоил под 200 рублей, тогда как молодой специалист на предприятии получал примерно 120.
0: Олдскулы свело.
2: Советские ковры были продуктом массового производства. Их часто делали из синтетики. Материал мог быть таким агрессивным, что ноги в носках просто прилипали к покрытию. Кстати, одним из развлечений детей было походить по такому ковру, накопить статического электричества и потом пальцем разрядить его в кого-нибудь из членов семьи. Поскольку качественные ковры были дефицитом, то хозяин дома старался повесить его на самое видное место. Их дарили на различные праздники и даже свадьбы. Зачастую молодожены делали свадебные фото именно на фоне ковра. Еще одной причиной такого использования были холодные стены, от которых отлично спасал теплый и мягкий ворс. Да и детям перед сном было интересно вглядываться в различные узоры и рисунки, заплетая бахрому в косички. Также ковры нужны были и для шумоизоляции, особенно в хрущевках с тонкими стенами. В некоторых домах у особо изобретательных граждан за ковром можно было обнаружить тайничок, в котором можно было отыскать различные находки. Это были и украшения, и домашние закрутки, и даже алкоголь. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
3: Лучшее не краины.

0: У нас рекламируются все.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. В Беларуси появились подарочные сертификаты на услуги техосмотра. Теперь автовладельцы могут оплатить процедуру за своих близких заранее. Сертификат покрывает либо стандартный гостехосмотр, либо предпродажную диагностику транспортного средства. Предъявить сертификат к исполнению можно в течение полугода после приобретения. В Беларуси набирает обороты новая схема обмана. Вам поступает звонок, где предлагают заменить старую бумажную медкарту на современную электронную. Для оформления просят ФИО, номер паспорта и, самое важное, код из СМС. Как только вы дали код, вам перезвонят якобы из МВД. Говорят, что прошлый звонок был от преступников, ваш счет взломан, и теперь нужно срочно отдать им все наличные. Запомните, что сотрудники поликлиник не запрашивают коды из СМС и паспортные данные по телефону. Правоохранители никогда не требуют переводить деньги на безопасные счета или декларировать наличку по телефону.

0: 27 мая в Гомеле на открытом аукционе будут реализовываться 10 свободных от застройки земельных участков для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов в деревне Романовичи. Начальная стоимость определена, исходя из площади и кадастровой стоимости 1 квадратного метра. Участвовать могут как физические, так и юридические лица. Для участия необходимо внести задаток на счет Гомель-Геодесцентра, подать заявление и комплект документов по 4 мая текущего года. Профилактическая акция «Дом без пожара» прошла в Чечерском районе. Особое внимание сотрудники районного отдела по чрезвычайным ситуациям уделили многодетным семьям и одиноко проживающим пенсионерам. Спасатели не только проводили беседы с жильцами, но и оценивали противопожарное состояние домов и квартир. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
2: Хотите продать свой автомобиль быстро и выгодно? Приезжайте в автосалон 7422, студенческий проезд, дом 2. Мы находимся там, где всегда есть покупатели, рядом с Давыдовским рынком. Здесь всегда много людей. Отличный трафик, ваш автомобиль точно заметят. Без лишних хлопот и головной боли мы продадим ваш авто. Звоните код 29-577-74-22. Продайте авто быстро и легко с автосалоном 7422.

0: времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Твоя реклама.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
2: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: По данным портала «Погода.бай», 4 мая в Гомеле области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, слабый. Температура воздуха днем от 15 до 21 градуса со знаком «плюс». Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Ежегодно в мире производится более 2 миллиардов пар джинсов. Производством этого самого популярного в мире предмета одежды занимаются более 500 фабрик в разных странах мира. И все бы было хорошо, если бы для окраски джинсовой ткани в популярный цвет индиго не использовались токсичные и опасные химические соединения, вроде бензола, формальдегида и амида натрия. Кроме того, на производство каждого килограмма такого красителя уходит 75 килограммов нефтепродуктов. И получается, что окраска ткани является самой грязной частью производства джинсов. Как сделать краситель нетоксичным, придумали в калифорнийском стартапе, который специализируется на работах, связанных с биосинтезом.
1: Техно-джунгли.
2: В основу своей разработки специалисты положили природные процессы образования цвета, изучив, каким образом у индигоносных растений, из которых до 20 века и делали краситель индиго, появляются молекулы с такой краской. А потом с помощью биотехнологии вывели такие бактерии, которые повторяют природный процесс и, поглощая сахар, вырабатывают эту краску. Проблем с производством нужного количества красителя нет, поскольку бактерии размножаются очень быстро, и все они запрограммированы на выработку вещества нужного цвета. В результате появился краситель, который не вредит природе, не требует нефтепродуктов для производства, а также не раздражает кожу и не токсичен для человека. А цвет получается именно тот, настоящий джинсовый. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 232 34 19 20.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 300.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Ой, какая прелесть! И кольцо, и сережки, а браслет какой! Не могу выбрать.
3: А зачем выбирать? Любимой все лучшее. А лучшее в 7 карат на ликвидации. Большие скидки на украшения из золота и ликвидация серебра со скидками до 80%. Украшения, которые вы заслуживаете. Выгодно в 7 карат. Срок проведения акции 6 мая 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Молодежное крыло Белорусского союза женщин запустило проект «Операция кино». На первой встрече в Минском кинотеатре «Ракета» для просмотра фильма «Девчата» при участии председателя ПСЖ Ольги Шпилевской встретилась рабочая молодежь столицы. Инициатива направлена на создание пространства для общения и самовыражения работающей молодежи, обсуждение актуальных тем и формирование дружеского сообщества. В программе интерактивная зона, тематическая фотозона, караоке и совместный просмотр советского кино. Два дачных дома сгорели в садоводческом товариществе в Калинковичском районе. Сигнал о пожаре вблизи деревни Клинск поступил вчера в 19:50. Огнем уничтожены два дачных дома. Как версию причины пожара рассматривают неосторожное обращение с огнем. В этот же день дачный дом горел вблизи деревни Цикуны Гомельского района. Звонок о пожаре поступил в 23:04. В результате происшествия повреждены кровля, потолочное перекрытие и имущество в доме. Рассматривая причину случившегося, нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Новая скейт-площадка открылась в Мозырьском городском парке. Она доступна для всех желающих и любителей активного отдыха. Также это место популярно для тех, кто передвигается на самокатах и велосипедах. Юные мозыряне поделились первыми впечатлениями о новой точке активного отдыха. Они рассказали, что давно ждали открытия такой площадки, кататься на которой безопасно и весело. Госавтоинспекция проводит профилактические рейды по проверке водителей каршеринга. В ходе мероприятия инспекторы обращают внимание на соблюдение скоростного режима, правила маневрирования и перестроения, выполнение сигналов светофоров, а также на физическое состояние водителя и наличие действующих водительских удостоверений. В фокусе внимания – повышение безопасности на дорогах и снижение числа ТТП, связанных с эксплуатацией каршеринговых автомобилей. На этом выпуск завершен.

0: Хорошо, на микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
2: Хотите продать свой автомобиль быстро и выгодно? Приезжайте в автосалон 7422, студенческий проезд, дом 2. Мы находимся там, где всегда есть покупатели, рядом с Давыдовским рынком. Здесь всегда много людей. Отличный трафик, ваш автомобиль точно заметят. Без лишних хлопот и головной боли мы продадим ваше авто. Звоните, код 29-577-74-22. Продайте авто быстро и легко с автосалоном 7422.

0: Передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Доброе утро, дорогие друзья.
4: А
1: хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029 34 11 34 8.
5: И стань частью нашей команды.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. В 60-х-80-х годах на смену виниловым пластинкам пришли новые музыкальные носители – аудиокассеты. Это было настоящее чудо. Маленькая пластиковая коробочка с тонкой лентой внутри выдавала музыку любого содержания. Не верилось, что эта штуковина может петь, если ее вставить в магнитофон, считывающий информацию с ленты кассеты. С наступлением эпохи аудиокассет молодежь наконец-то с головой окунулась в полностью доступный музыкальный мир. Впервые в 80-м году, в год Олимпиады, на советских прилавках появилась зарубежная качественная техника и кассеты к ней, причем в полном доступе для каждого покупателя. Кстати, тиражирование пиратской аудиопродукции приносило огромный доход, значительно больше, чем отечественному издательскому шоу-бизнесу.
0: Олдскулы свело.
2: В 90-е годы появились первые компакт-диски, которые также продавались в основном в массовом пиратском варианте. Киоски и ларьки, в которых продавали кассеты и компакт-диски, были частными. Более того, их практически никто не контролировал в то время. Новомодные предприниматели имели почти 100% прибыль с реализации музыки. И, надо сказать, неплохо заработали на этом в тот период времени.
0: Олдскулы свело.
2: Как же хорошо, что в наше время не возникает никаких проблем с прослушиванием музыки. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинкдрев.бай.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны Geely City Ray уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте geely-gomel.by и в дилерском центре Geely Автонова.
1: По данным портала «Погода.бай», 4 мая в Гомеле области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, слабый. Температура воздуха днем от 15 до 21 градуса со знаком «плюс».

0: удовольствием.
1: Музыка твоей страны.
2: По преданию синей птицы счастье входит в дом и от прошлых бед

0: У нас рекламируются все.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела.

0: Запись на lizer.by или по номеру 8044-7352-352.
1: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Реклама на радио.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять. Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: мгновение для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Лучше.

0: все скажет музыка.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами. Неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. С 1 июня текущего года в Беларусьбанке ожидается ряд изменений, касающихся обслуживания банковских платежных карточек. Это ограничение на количество карточек одного типа, уточнение перечня оснований для приостановления или прекращения операции по карточке и изменения в условиях оформления карточки «Белкарт Премиум». С полным перечнем изменений можно ознакомиться на сайте Беларусьбанка. Белорусам больше нельзя одалживать доллары друзьям или евро. Раньше люди часто оформляли расписки с формулировками «должен сумму, эквивалентную 100 долларам по курсу Нацбанка на день возврата» или просто указывали 100 УЕ. Теперь такие документы не имеют юридической силы. Но все же закон разрешает одалживать валюту только самым близким родственникам. Под это исключение попадают супруги, родители, дети, родные братья и сестры, дедушки и бабушки, внуки и правнуки, а также родственники супруга или супруги, например, тёщи или свёкор. С 1 июня в Беларуси пройдет акция «Вне зависимости». Главная цель – уберечь подростков от вовлечения в употребление и распространение наркотиков в преддверии летних каникул. План мероприятий для учреждений образования включает проведение информационного часа «Без обмана легких наркотиков нет», флешмоб «Вместе против наркотиков», родительское собрание «Сделай правильный выбор», а также просмотр и обсуждение фильма «Эйфория зла. Как убивают наркотики». Большой театр Беларуси впервые станет площадкой «Ночи музеев». 16 мая в 23.00 фойе бельэтажа превратится в мистическое пространство. Полумрак, зеркала, мерцание свечей и световые инсталляции. В программе камерный концерт «Тени отражений». Академическая традиция встретится с импровизационной свободой. Это возможность остановить время и позволить музыке увести вас за грань реального. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17, телефон 029-395-22-42.

0: Песто!
1: Куда?
2: Зачем?
3: Который час?
4: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Твоя реклама.
1: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
0: Реклама на радио Гомель FM.
2: Телефон 343-343.

0: и кропка.
1: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
2: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
3: По данным портала «Погода.бай», 4 мая в Гомеле области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, слабый. Температура воздуха днем от 15 до 21 градуса со знаком «плюс». Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
4: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: начинается новый сезон.
1: У нас рекламируются все.
2: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8

0: 232 34 19 20.
1: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Реклама на радио. Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-57-57 и на сайте Пинкдрев.ру.
1: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: На старт! Внимание! Ликвидация в ювелирных «Диаманте». Успей купить свое идеальное украшение выгодно. Увеличиваем скидки на украшения из золота и безумные скидки на серебро до 80%. Оплата в рассрочку от банков-партнеров. Скупка и обмен старых золотых украшений. Роскошь ждет тебя в «Диаманте». Срок проведения акции 6 мая 2026 года. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. В Литве начал действовать запрет на въезд транспортных средств из Беларуси и России, в баках которых находится более 200 литров топлива. Литовская таможня объясняет введение подобных мер поддержкой национальных санкций в отношении соседей. Ведомство предупреждает, если будет установлено, что количество топлива превышает установленную норму, и это будет зафиксировано в протоколе осмотра, то такое транспортное средство не будет допущено на таможенную территорию Литвы и ЕС и будет возвращено в страну отправления. Ограничения вступают в силу с сегодняшнего дня и будут действовать до 31 декабря 2027 года. Сегодня в связи со сходом вагона в грузовом поезде на территории Литвы произошла задержка поездов. На данный момент поезд номер 147 Москва-Калининград отправился со станции Гудадай в 15:15. Далее возобновляется движение поездов номер 29 Москва-Калининград и номер 79 Санкт-Петербург-Калининград. Пассажирам данных поездов оказана помощь, предоставлено питание и питьевая вода, а также медицинское сопровождение. Обеспечен общественный порядок в пунктах стоянки поездов на станциях Гудагай и Молодечно. Фундамент роста Полесья Промжилстрой реализует новые стратегически важные для Мозырщины проекты. Коллектив строительного унитарного предприятия задействован в различных сферах – от промышленного строительства до объектов социальной инфраструктуры и агропромышленного комплекса. В октябре 2025 года стартовало строительство современного свиноводческого комплекса с замкнутым циклом для государственного предприятия «Совхозкомбинат Заря». Новый объект рассчитан на содержание 24 голов свиней в год.

0: Майнкрафт, Роблокс и уголовное дело. Дети все чаще становятся жертвами мошенников прямо в онлайн-играх. Схема отработана. В чате Майнкрафт незнакомец предлагает бесплатную версию или бонусы. Просит перейти в мессенджер для детей. Узнает, что у тебя iPhone, а дальше ссылка «Отключи защиту и установи приложение». Телефон заблокирован и начинается шантаж. Число детей, признанных потерпевшими от киберпреступлений, стабильно растет. И схема работает не только через игры. Аналогичный сценарий используют, предлагая приложение для чтения чужой переписки в Telegram. Ребенок не думает о последствиях, он думает о бонусах в игре. Именно на это и расчет. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
2: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Беларусь». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029 395 22 42.

0: Передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель-ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Доброе утро, дорогие друзья.
4: Дорогие друзья.
1: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
5: И стань частью нашей команды.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.
2: Музыка твоей страны.

0: дождик по стеклу. Я тебя теряю, как назло всему, что нас окрыляет.
1: Твоя реклама.
2: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202. Или по телефону 102.
1: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: По данным портала «Погода.бай», 4 мая в Гомеле области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, слабый. Температура воздуха днем от 15 до 21 градуса со знаком «плюс».

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Детство тех, кто родился в 80-х, нельзя было представить без этих классных персонажей. Я сейчас говорю про вымышленную команду из 4 антропоморфных черепашек-подростков, названных в честь художников эпохи Возрождения, которых обучала боевым искусствам крыса-сенсей. Да, вы все правильно поняли, речь идет о черепашках-ниндзя-мутантах. Ну или просто о черепашках-ниндзя. Они живут в канализации Нью-Йорка и сражаются с мелкими преступниками, злыми повелителями, мутировавшими животными и инопланетными захватчиками, пытаясь оставаться изолированными от общества.
0: Олдскулы свело.
2: Предлагаю вспомнить главных героев. Леонардо – тактичный смелый лидер и преданный ученик своего сенсея. Леонардо носит синюю маску и владеет двумя длинными острыми, как бритва, мечами. Микеланджело – спокойный и раскованный шутник. Он носит оранжевую маску и владеет парой нунчаков, а также обладает невероятной любовью к пицце. Рафаэль – самый плохой парень в команде, носит темно-красную маску и владеет парой сай. Донателло – ученый-изобретатель, пожалуй, наименее жестокая черепаха, предпочитающая использовать свои знания для разрешения конфликтов. Он носит фиолетовую маску и владеет посохом Бо. И, наконец, Сплинтер – крыса-мутант сенсей черепашек и их приемный отец. Кстати, когда я слышу про черепашек-ниндзя, у меня в голове сразу же возникает легендарнейшая заставка из этого мультсериала. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение. Разбежаться со

0: узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио. Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
1: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Начало часа представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
2: Хотите продать свой автомобиль быстро и выгодно? Приезжайте в автосалон 7422, студенческий проезд, дом 2. Мы находимся там, где всегда есть покупатели, рядом с Давыдовским рынком. Здесь всегда много людей. Отличный трафик, ваш автомобиль точно заметят. Без лишних хлопот и головной боли мы продадим ваш авто. Звоните код 29-577-74-22. Продайте авто быстро и легко с автосалоном 7422.
3: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
4: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
5: Дай мне ударных!
4: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.
6: Я тебе...

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Реклама на радио Гомель FM.
2: Телефон 343 343.
3: Гучение краины.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Шорты – это один из самых популярных и зручных элементов гардероба, особливо у теплый час года. Яны были створены для комфорта и свободы руху, а история этого скороченного виду одения довольно провокационная. Подробности у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. У 1930-х годах шорты отримали свою первую модель, ведомую как бермуды. Яны были створены для британских войскоусов, которые служили у бермудах, и этот стиль шортов стал популярным по всем свете. А вот история жаночих шортов началась с теннисного корта. Первой женщиной, которая появилась на корте у шортах, стала теннисистка Элис Марбл. У 1932 году ее внешний выгляд выкликал скандал. Але литерально праз два года французские пляжи заполнились женщинами у долгих трусах, и уже оттуль мода распаўсюдзілася по всей Европе. Крыху позднее знакомитый модельер Жан Пату пропоновал свету коллекцию жаночага спортивного одення, у склад якога увайшли и шорты. Их почали носить на отпочинок и подчас занятков спортом. Яны з'являлися символом активного лада життя. А у апошнія десятигоддзі шорты стали неотъемной часткой вулічнай моды. А зараз яны представлены у розных стылях. Але незалежно от того, якому стилю шортов вы отдаете перевагу, памятайте, что самое важное – это отчувать себя комфортно, упэўнена и неповторно. И напроканцы не забывайте – мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: По данным портала «Погода.бай», 4 мая в Гомеле области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, слабый. Температура воздуха днем от 15 до 21 градуса со знаком «плюс». Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: В Гомеле 20 часов.
1: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
2: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Беларусь». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-2242.
3: Передаем утренний выпуск последних известий.
0: Гомель-ФМ – это радио.
4: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
0: Радио – это звук.
5: Доброе утро, дорогие друзья.
4: Дорогие друзья.
0: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
6: И стань частью нашей команды.

0: Тесто!
1: Куда?
2: Зачем?
3: Который час?
4: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Практически каждый парень родом из 90-х при слове «компьютерный клуб» может ненадолго впасть в состояние мечтательного оцепенения. В интернет-кафе жили, порой в буквальном смысле этого слова, росли, находили и теряли друзей, спускали свое будущее в трубу или наоборот, открывали невиданные перспективы после новых знакомств. В конце 90-х, начале нулевых, локальная сеть и высокоскоростной интернет были мечтой многих подростков. Именно поэтому компьютерные клубы пользовались популярностью. Там можно было посидеть в интернете или поиграть в популярные на тот момент игры, например, Counter-Strike. Кто-то играл в нее просто для души, а кто-то относился со всей серьезностью. Люди создавали кланы, устраивали тренировки, локальные и даже межклубные турниры.
0: Олдскулы свело.
2: Как правило, постоянных посетителей компьютерных клубов всегда можно было разбить на следующие категории – пользователи. Они оплачивали время, садились за компьютер и играли, либо сидели в интернете. Наблюдатели или советчики – представители данной категории не пользовались услугами клуба, а подсаживались к другу или незнакомому человеку, чтобы просто посмотреть. Попрошайки. Их функция состояла в том, чтобы клянчить у игрока либо деньги на аренду компьютера, либо оставить им полчасика на поиграть. Изначально попрошайки даже могли притворяться наблюдателями или советчиками, а потом уже начинали приводить в действие свой коварный план. Халявщики. Представители этой касты не выпрашивали компьютеры. Они всегда были начеку. Если вдруг у пользователя еще не кончилось время и ему пришлось уйти, то любители халявы были тут как тут. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны Geely City Ray уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте geely-gomel.by и в дилерском центре Geely Автонова.
1: По данным портала «Погода.бай», 4 мая в Гомеле области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, слабый. Температура воздуха днем от 15 до 21 градуса со знаком «плюс».

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Гомельский кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла – один из самых величных православных храмов у Беларуси. Это выдатный помник классицизму, який дошел до наших дён. Храм размещенный на высоком березе раки Сож. Будинок уявляет собой узор крыжово-купольной архитектуры. Вышиня собора – 25 метров. Идея узведения храма належала уладальнику гомельского майонтка графу Миколаю Румянцеву. И он финансовал будовництво церкви, школ, аптеки, больниц и інших каменных будинков Гомеля. У будущем гомельским Петропавловским соборы Миколай Петрович хотел бачить успамин про лепшие узоры классичной архитектуры. Будовництво церкви святых апостолов Петра и Павла началось у 1809 году, а завершена и освечена она была у 1824. У наш час, у 1992 году, каля собора была побудована новая звоница на один ярус выше за ранейшую. Христинная церква, где зараз здесняется таинство, з'явилась у 1996 году.
1: Легкое подорожье.
2: Великая святыня, частица мощей великомученика Пантелеймона, привезенная у Беларусь из Италии, заховывается у Свято-Петропавловском соборе с хрестным ходом, и она была доставлена у Гомельский храм у 2016 году. Сюда ж приходят верующие, как поклониться великопокутнице Параскеве. Частица мощей святой была привезена из Рима у 2018. Так само у собора святых апостолов Петра и Павла можно поклониться неотленным мощам преподобной Манефы Гомельской. При житті монахиня допомагала своїм дарам тим, хто до її звертався, збавляла від хвороб, як душевних, так і фізичних. Після смерті її долучили до ліку святих. Кажуть, що і тепер вона протягує здійснять цуди і допомагати людям. От вокзала до Гомельського кафедрального собора можна добратися навіть пішу по проспекті Леніна. Чи проїхати на тролейбусах 1, 15 або 16 до припинку площа Леніна. Літерально праз некілька кроків у парк ви побачите открытые двери храма. Усім легкого подорожжа.
1: Легкое подорожье.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Тревожность портит жизнь и плохо влияет на качество сна. Ведь во сне мы отдыхаем и получаем силы для нового дня. Но улучшить его вполне возможно с помощью инновационного гаджета – очков для светотерапии. Умное устройство корректирует нарушения сна, а заодно помогает бороться с депрессией и стрессом. Очки Pegasi Smart Glasses 2 – то самое устройство, которое призвано помочь вам восстановить привычный цикл сна и бодрствования, а также улучшить общее состояние здоровья и повысить работоспособность. Девайс следует использовать один раз в день с открытыми глазами. И лучшим временем создатели называют с 7 до 9 часов утра.
1: Техно-джунгли.
2: Согласно заявлению разработчиков, через пару сеансов вы будете чувствовать эффект и уже не сможете отказаться от этого устройства. Они также утверждают, что данный девайс способен помочь бороться с депрессией, ОКР и даже с сомнамбулизмом. Остается надеяться, что данное устройство, чья заявленная цена варьируется в пределах от 150 до 240 долларов, действительно будет обладать всем заявленным функционалом. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

0: Гомеле. 21 час.
1: Начало часа представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
2: Хотите продать свой автомобиль быстро и выгодно? Приезжайте в автосалон 7422, студенческий проезд, дом 2. Мы находимся там, где всегда есть покупатели, рядом с Давыдовским рынком. Здесь всегда много людей. Отличный трафик, ваш автомобиль точно заметят. Без лишних хлопот и головной боли мы продадим ваше авто. Звоните, код 29-577-74-22. Продайте авто быстро и легко с автосалоном 7422.
3: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
2: Радио Гомель ФМ и ресторан «Мама Хуана» представляют радиопроект «Электроника без границ». Ритм твоего вечера.

Приветствую всех тех, кто находится с нами на одной музыкальной волне. В эфире «Электроника без границ» и я, ее ведущий, Артем Горский. На календаре уже официально первый день последнего месяца весны, но погода продолжает прятать от нас то самое долгожданное, теплое и яркое настроение. Поэтому мы будем создавать его сами. В этом нам поможет наш сегодняшний гость Костя Рамбл. Константин является молодым диджеем, начинающим музыкантом и, что немаловажно, резидентом проекта «Воскресник». Кстати, новый летний сезон наших вечеринок на свежем воздухе стартует уже в это воскресенье, 3 мая. Гомель FM. Поехали.

0: Герой с самого детства решил связать свою жизнь с музыкой. Первые наушники в первом классе, музыкальная школа, которую он так и не закончил, любовь к танцам, которые позволили ему лучше прочувствовать музыку. Все это вело его туда, где он есть сейчас. Стать диджеем и открыть для себя электронную музыку ему помог гомельский диджей и саунд-продюсер Audiofact, который по совместительству является еще одним участником творческого объединения «Воскресник» и моим другом. С 23-го года Константин с головой ныряет в мир электроники, а как мы знаем, она не имеет границ. Не переключайтесь.
1: Умеет.

После прихода на работу в одно из ночных заведений города, Рамбл погружается все глубже и глубже в индустрию. Желание развиваться не позволяет ему стоять на месте, поэтому после окончания университета он принимает решение не идти работать по специальности и приходит на радио. Там он получает огромный опыт, что делает его заметной фигурой на городской клубной карте. Интересный факт о нашем госте. Псевдоним Рамбл закрепился за Костей потому, что от него всегда происходит много шума, гула и плещет безудержная энергия. Надеемся, что часть этой энергии получили и вы. С вами были «Электроника без границ», Артем Горский и Костя Рамбл. Считаем дни до нашей встречи, предвкушаем теплые деньки и помним, музыка везде, нужно только прислушаться. Пока.

Радио Гомель ФМ и ресторан «Мама Хуана» представляют радиопроект «Электроника без границ». Ритм твоего вечера.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Тысяча фриспинов! Макс Лайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Французский манікюр – один з самых популярных и распаўсюджаных видов манікюру. Першапачаткова френч выглядаў строго, лаканічна и традыцыйна. Нюдовая основа и белая усмешка паўкруглай формы. С часам френч відазмяняўся, але заставаўся у сэрцах мільёнаў дзяўчын и майстроў па ўсім свеце. Але хто ж яго прыдумаў? Даведаемся у программе «Мода на мове». З вами Алеся Василькова.
0: «Мода на мове».
1: История французского маникюра берет свой початок не у Франции, а у США. У 1976 году основатель бренда лаку для пазногтяў Джефф Пинк отримал цікавый запит от голливудского режиссера. Справа у тым, что нафарбованные пазногти моцно ускладняли життё актрис, яким доводилось на протягу дня шмат разов перафарбовывать их под новый образ и макияж. Так само ж гэта было занадто дорого и неэффективно. Так Джефф Пинк пришел до идеи створения универсального маникюру. Он придумал простый и максимально натуральный дизайн, который складывался со светлой основой телесных оттенков и белого вольного края усмешки, и назвал его «Natural Look». Крыху позднее «Natural Look» выкликал фурор у Парижи на тыдні моды, когда им робили маникюр моделям, которые удельничали у показе. Покоривши Париж, Джефф Пинк задумался над зменой назвы своего универсального покрытия и у память об выдатной поездке назвал его «French Manicure». Назва, как и сам дизайн, моментально отримали подтримку знакомитостей и покорили шматликих женщин того часу. И сегодня «French» занимает топовые позиции, однако сучасный французский маникюр прикметно изменился. И он может быть каким заугодно, принимать любые формы и колеры. И вырашать это, ведомо ж вам. И наприконці не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.

0: Твоя реклама.
1: Тысяча фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: По данным портала «Погода.бай», 4 мая в Гомеле области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, слабый. Температура воздуха днем от 15 до 21 градуса со знаком «плюс».

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Представьте, свежая зелень растет у вас на кухне без земли и пестицидов. Шведская компания Plantagon создала умные гидропонные системы размером с микроволновку. Вода с минералами циркулирует через корни растений, а LED-лампы с идеальным спектром заменяют солнце.
1: Техно-джунгли.
2: Устройство подключается к Wi-Fi, датчики следят за pH, влажностью и даже отправляют уведомления, когда салат готов к сбору. Это же сложно, скажете вы. Но создатели сделали интерфейс проще, чем в кофеварке. Выбирайте культуру в приложении, остальное система делает сама. Уже 15 тысяч таких ферм работают в квартирах Стокгольма и Берлина. Может, скоро огород станет таким же привычным гаджетом, как и мультиварка? Кто знает, время покажет. А пока что о цене. Стоимость такой мультиварки составит примерно 1500 долларов. Кто сказал, что огород уже пора менять? Я в этом не уверен. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

По данным портала «Погода.бай», 4 мая в Гомеле области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, слабый. Температура воздуха днем от 15 до 21 градуса со знаком «плюс».